Мы уже в невесомости, с бешеной скоростью, обгоняя бессонницу вчера.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Татина FM. Включай. Танцуй

0: Кыргызстане 7 часов утра. О погоде.
1: Кыргызгидромет составил прогноз погоды в городе Карабалтай по Чуйской области по 17 мая. Так, по его данным, по 12 мая временами дожди и грозы, с 13 по 17 мая без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7,9 градусов со знаком плюс, днем столбики термометров покажут до 22 градусов тепла. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM, только лучшее, только хиты. Делай громче!

0: Реклама.
1: Утерян госномер от автомашины С-8510АЛ, нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0500-39-63-20. 0500-39-63-20. Требуется на сезон в санатории город Челпон-Ата повар азиатской кухни с опытом работы, желательно женщина до 50 лет. Помощник повара с опытом работы. Проживание и питание бесплатно. Достойная зарплата. Телефон WhatsApp 0704-7504-32. 0704-7504-32. Успей забронировать на майские праздники. Баня плюс уютная юрта до 35 гостей. Закрытая территория, только вы и ваши гости. Недорого, без переплат. Дни рождения, ширине, куда-то-су, встречи. Горный воздух, просторно, тепло и по-домашнему уютно. Телефон для брони 0553-77-65-77.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
3: Рекламная служба «Радио Татина» 0.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
3: Время новостей на «Татина ФМ» в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Оксыйском районе Джалалабадской области после сильного ливня сошел сель, который унес автомобиль. По данным МЧС, инцидент произошел 10 мая около 17.00 в селе Морбула Кучкургонского Айлок-Матон. Селевые воды сошли по каналу Аксай. В момент происшествия в автомобиле находились 5 человек. Все они успели выбраться из машины, пострадавших нет. Кроме того, селевой поток создал угрозу для моста. Как сообщил глава районного отдела МЧС Калганбек Нурболотулу, в настоящее время ситуация находится под контролем. Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Кыргызстана вынесло на общественное обсуждение проект приказа, который вводит единые правила установки и эксплуатации солнечных электростанций на крышах зданий. Документ предусматривает утверждение специального положения, регулирующего проектирование, монтаж, подключение и дальнейшую эксплуатацию так называемых крышных солнечных станций. Согласно проекту, новые правила будут распространяться на здания государственной и коммерческой формы собственности. Проект разработан по поручению главы Кабмина и должен создать понятные и единые правила для внедрения солнечных технологий в строительстве. После общественного обсуждения документ может быть утвержден и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Последний звонок в школах Кыргызстана прозвенит 29 мая. По данным Минпросвещения, запрещены сбор средств и проведение мероприятий вне торжественной линейки. Также под запретом фейерверки и гелевые шары. Последний звонок обычно проходит 25 мая, но в этом году окончание учебного года перенесли из-за продления весенних каникул. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
2: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома 94 тыина. Курс рубля 1 сом 16 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Всегда выгодный курс валют.
4: Деньги любят точный расчет. Если вам нужен выгодный обмен, выбирайте проверенное место. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Город Карабалта, улица Джаил Батыра, 60, здание Десерт. Актуальные курсы, быстрое обслуживание, надежность в каждой операции. Работаем ежедневно с 9 утра до 5 вечера. Инстаграм, обменка Десерт, Акча Алма Десерт. Разумный выбор.

0: Антикризисный кодекс. Первое.
1: Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах.
0: Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье.
2: Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет.
0: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
3: Реклама. Магазин «Обоиленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-88-24. «Обоиленд». Создаем уют вместе.
4: Встречай Карабалта! С 9 по 24 мая международный цирк «Шапито» «Голден Стар». Захватывающие трюки под куполом. Бесстрашные акробаты, веселые клоуны и удивительные животные. Шоу, от которого захватывает дух и детям, и взрослым. Каждые выходные в субботу в 18.00, в воскресенье в 16.00. Нижний парк со стороны школы номер 2. Билеты уже в продаже от 500 сомов до 1000. Детям до 4 лет бесплатно. Акция 3+1 по флаеру. Цирк «Голден Стар». Праздник, который останется в сердце навсегда. Телефон 0999-77-02-25.
5: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от «Винтерпласт» в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. «Винтерпласт». Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
6: Куда бы вы ни спешили, на работу, встречу или домой, важно одно, чтобы машина приехала быстро. В Карабалте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Карабалта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Карабалта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
7: Рекламная служба.
8: 0555-05-1063.
9: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Поторгуемся!
1: Продаю дом в городе Карабалта. Перспективное место под бизнес или застройку. Участок 7 соток, широкая асфальтированная улица. Рядом школа, детский сад, рынок и магазины. Дом 50 квадратных метров. Газ. Есть возможность подключения центрального отопления. Телефон 0550-4199-53. 0550-4199-53.
2: Реклама.
1: У АО «КНДКант» требуются водители 1, 2, 3 класса. Электромонтеры. Телефоны 0555-43-66-29, либо 0550-65-71-58, 0550-65-71-58. Успей забронировать на майские праздники. Баня плюс уютная юртатная юрта до 35 гостей. Закрытая территория, только вы и ваши гости. Недорого, без переплат. Дни рождения, ширине, куда-то су, встречи. Горный воздух. Просторно, тепло и по-домашнему уютно. Телефон для брони 0553-77-65-77. Муниципальному предприятию «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется бухгалтер. Обращаться по телефону 0550-64-0517. 0550-64-0517. Нужна идеальная чистота без лишних хлопот? Клининговая компания. Профессиональное немецкое оборудование. Быстро, качественно и по доступной цене. Квартиры, дома, офисы. Мы справимся с любым беспорядком. Звоните прямо сейчас 0504-14-28-79. 0504-14-28-79. Наш инстаграм ilm_cleaning.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламный результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163. Рекламная служба «Радио Татина».

0: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507 007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
1: Рекламная служба. 0555 05 1063.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть. Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
2: Рекламная служба
3: 0555 05 10 63.

0: твои попала сети. А ты такой мужчина с бородой. Мечтаю о дуэте.
1: Прокатись со мной.

0: Поторгуемся!
1: Продаю дом в городе Карабалта. Перспективное место под бизнес или застройку. Участок 7 соток, широкая асфальтированная улица. Рядом школа, детский сад, рынок и магазины. Дом 50 квадратных метров. Газ, есть возможность подключения центрального отопления. Телефон 0550-4199-53. 0550-4199-53.
2: Реклама.
1: У АО «Кайндекант» требуются водители 1, 2, 3 класса, электромонтеры, телефоны 0555-43-66-29, либо 0550-65-71-58, 0550-65-71-58. Успей забронировать на майские праздники. Баня плюс уютная юрта до 35 гостей. Закрытая территория, только вы и ваши гости. Недорого, без переплат. Дни рождения, ширине, куда-то су, встречи. Горный воздух. Просторно, тепло и по-домашнему уютно. Телефон для брони 0553-77-65-77. Муниципальному предприятию «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется бухгалтер. Обращаться по телефону 0550-64-05-17. 0550-64-05-17. Нужна идеальная чистота без лишних хлопот? Клининговая компания. Профессиональное немецкое оборудование. Быстро, качественно и по доступной цене. Квартиры, дома, офисы. Мы справимся с любым беспорядком. Звоните прямо сейчас 0504-14-28-79. 0504-14-28-79. Наш инстаграм ilm_cleaning.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163. Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063. «Татина FM».

0: Leute, Gags, sieben, acht, gute Nacht.
1: В Кыргызстане 10 часов утра.
2: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
3: Время новостей на Татина ФМ, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Милиция призывает граждан не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить данные Telegram на сторонних сайтах. По данным отдела по расследованию киберпреступлений УВД Бишкека, в Кыргызстане зафиксирована новая волна фишинга. Злоумышленники научились подменять имя отправителя, поэтому сообщение выглядит как официальный СМС от Telegram. Пользователям приходят уведомления с угрозой блокировки аккаунта и просьбой перейти по ссылке. Граждан призывают не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить данные Telegram на сторонних сайтах. Общий ущерб от сельвых потоков, прошедших в апреле и в первых числах мая в Баткенской области, составил 20 миллионов 800 тысяч сомов. По данным местных властей, сели затронули Лелекский, Баткенский, Кадамжайские районы и город Кызылкия. В результате стихии пострадали жилые дома и инфраструктура. Отмечается, что все пострадавшие от селя дома уже полностью очищены, завершены работы по дезинфекции. Жители, которых временно эвакуировали в безопасные районы, вернулись в свои дома. Последний звонок в школах Кыргызстана прозвенит 29 мая. По данным Минпросвещения, запрещены сбор средств и проведение мероприятий вне торжественной линейки. Также под запретом фейерверки и гелевые шары. Последний звонок обычно проходит 25 мая, но в этом году окончание учебного года перенесли из-за продления весенних каникул. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
2: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома 94 тыина. Курс рубля 1 сом 16 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Всегда выгодный курс валют.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама. Встречай Караболта. С 9 по 24 мая международный цирк Шапито «Golden Star». Захватывающие трюки под куполом, бесстрашные акробаты, веселые клоуны и удивительные животные. Шоу, от которого захватывает дух и детям, и взрослым. Каждые выходные в субботу в 18.00, в воскресенье в 16.00. Нижний парк со стороны школы номер 2. Билеты уже в продаже от 500 сомов до 1000. Детям до 4 лет бесплатно. Акция 3+1 по флаеру. Цирк Golden Star. Праздник, который останется в сердце навсегда. Телефон 0999-77-02-25.
2: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Потому что кирпичный завод «Жаил» объявляет акцию на качественный кирпич по выгодным ценам. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Караболта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688-688 и 0556-071-1000.

0: Поторгуемся!
1: Продаю дом в городе Карабалта. Перспективное место под бизнес или застройку. Участок 7 соток, широкая асфальтированная улица. Рядом школа, детский сад, рынок и магазины. Дом 50 квадратных метров. Газ. Есть возможность подключения центрального отопления. Телефон 0550-4199-53. 0550-4199-53.
2: Реклама.
1: УАО «Кайндекант» требуются водители 1, 2, 3 класса. Электромонтеры. Телефоны 0555-43-66-29, либо 0550-65-71-58, 0550-65-71-58. Успей забронировать на майские праздники. Баня плюс уютная юрта до 35 гостей. Закрытая территория, только вы и ваши гости. Недорого, без переплат. Дни рождения, ширине, куда-то су, встречи. Горный воздух. Просторно, тепло и по-домашнему уютно. Телефон для брони 0553-77-65-77. Муниципальному предприятию «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется бухгалтер. Обращаться по телефону 0550-64-05-17. 0550-64-05-17. Нужна идеальная чистота без лишних хлопот? Клининговая компания. Профессиональное немецкое оборудование. Быстро, качественно и по доступной цене. Квартиры, дома, офисы. Мы справимся с любым беспорядком. Звоните прямо сейчас 0504-14-28-79. 0504-14-28-79. Наш инстаграм ilm_cleaning.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Рекламная служба «Радио Татина» 0550.

0: На заметку. На заметочку.
1: Если женщина внезапно замолкла, значит, она хочет сказать что-то действительно важное.
2: Реклама. Магазин «Обойленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-88-24. «Обойленд». Создаем уют вместе.
3: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
4: Телефон рекламной службы в Карабалте 0550.

0: Кыргызстане 11 часов утра. О погоде. О погоде.
1: Кыргызгидромет составил прогноз погоды в городе Карабалтай Почуйской области по 17 мая. Так, по его данным, по 12 мая временами дожди и грозы, с 13 по 17 мая без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7,9 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров покажут до 22 градусов тепла. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.

0: Реклама.
1: Утерян госномер от автомашины С-8510АЛ, нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0500-39-63-20. 0500-39-63-20. Требуется на сезон в санатории город Челпон-Ата повар азиатской кухни с опытом работы, желательно женщина до 50 лет. Помощник повара с опытом работы. Проживание и питание бесплатно. Достойная зарплата. Телефон WhatsApp 0704-75-04-32. 0704-75-04-32. Успей забронировать на майские праздники. Баня плюс уютная юрта до 35 гостей. Закрытая территория, только вы и ваши гости. Недорого, без переплат. Дни рождения, ширине, куда-то-су, встречи. Горный воздух, просторно, тепло и по-домашнему уютно. Телефон для брони 0553-77-65-77.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.

0: Цитата.
1: Дружба может обойтись без любви, любовь без дружбы нет. Ключевский.
2: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть. Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
3: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
4: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 55 55 и 0707 05 55 55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
5: Рекламная служба.
6: 0555 05 10 63.

0: Кыргызстане полдень.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
3: Время новостей на Татина ФМ, в студии Владислав Славецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение в связи с неустойчивой погодой. По данным синоптиков, в ближайшие дни в предгорных и горных районах ожидаются локальные ливневые дожди. В МЧС предупреждают, что в этот период в Ошской, Джалалабадской, Баткенской, Нарынской и Сыкульской областях возможны сельвые явления. Кроме того, на реках ожидается подъем уровня воды. Граждан призывают соблюдать меры безопасности, избегать пребывания вблизи русел рек и быть осторожными в горных районах. Тем временем на трассе Бишкек-Ош из-за камнепада в районе Капчигай временно ограничили движение фур. Это касается и горных перевалов. В ГУБДД объяснили, мера нужна для безопасности водителей и предотвращения аварий. Автомобилистов просят соблюдать дистанцию, не превышать скорость и по возможности выбрать другой маршрут, пока дорогу не расчистят. В Оше сданы в эксплуатацию 3 мини-футбольных поля. По данным мэрии, новые спортивные объекты расположены на улице Сайбою, а также на территории средней школы номер 27 и школы-гимназии номер 21 имени Александра Пушкина. Местные власти отмечают, что сейчас в Оше ведется строительство 17 общеобразовательных организаций, и при каждой из них предусмотрено наличие современного футбольного поля. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
2: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома 94 тыина. Курс рубля 1 сом 16 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Всегда выгодный курс валют.
4: Деньги любят точный расчет. Если вам нужен выгодный обмен, выбирайте проверенное место. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Город Карабалта, улица Джаил Батыра, 60, здание Десерт. Актуальные курсы, быстрое обслуживание, надежность в каждой операции. Работаем ежедневно с 9 утра до 5 вечера. Инстаграм, обменка Десерт, Акча Алма Десерт. Разумный выбор.

0: Кризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Куда бы вы ни спешили, на работу, встречу или домой, важно одно, чтобы машина приехала быстро. В Карабалте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Карабалта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Карабалта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
2: Радио Татина. Чарна Махзматы. 0500-0500-0500.
3: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507 007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
1: Радио «Татина». Джарнамах змати. 0555 0516.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Поторгуемся!
1: Продаю дом в городе Карабалта. Перспективное место под бизнес или застройку. Участок 7 соток, широкая асфальтированная улица. Рядом школа, детский сад, рынок и магазины. Дом 50 квадратных метров. Газ. Есть возможность подключения центрального отопления. Телефон 0550-4199-53. 0550-4199-53.
2: Реклама.
1: У АО «Кайндекант» требуются водители 1, 2, 3 класса, электромонтеры, телефоны 0555-43-66-29, либо 0550-65-71-58, 0550-65-71-58. Муниципальному предприятию «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется бухгалтер. Обращаться по телефону 0550-64-0517. 0550-64-0517. Нужна идеальная чистота без лишних хлопот? Клининговая компания. Профессиональное немецкое оборудование. Быстро, качественно и по доступной цене. Квартиры, дома, офисы. Мы справимся с любым беспорядком. Звоните прямо сейчас 0504-14-28-79. 0504-14-28-79. Наш инстаграм ilm_cleaning.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону.

0: цитата.
1: «Дружбу не планируют, про любовь не кричат, правду не доказывают». Фридрих Ницше.
2: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать. Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Потому что кирпичный завод «Джаил» объявляет акцию на качественный кирпич по выгодным ценам. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
3: Куда бы вы ни спешили – на работу, встречу или домой – важно одно – чтобы машина приехала быстро. В Карабалте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Карабалта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Карабалта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
4: Радио Татина. Чарнамах зматы. 0505-0510.

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Время новостей на Татина ФМ, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Бишкеке на строительном объекте погиб рабочий после падения в шахту лифта. Информацию подтвердили в ОВД Ленинского района. По предварительным данным, трагедия произошла 10 мая. Мужчина 1994 года рождения выполнял работу по остановке лифтового оборудования на верхнем этаже строящегося здания. Как сообщили в милиции, из-за несоблюдения техники безопасности рабочий упал в шахту лифта с высоты 10 этажа и скончался на месте от полученных травм. Факт зарегистрирован по статье 272 «Нарушение правил безопасности горных, строительных или иных работ». УК КР. По подозрению задержан ответственный за технику безопасности подрядной организации. В рамках расследования допрашиваются представители подрядчиков и рабочие стройки. К другим новостям. Кыргызстан значительно нарастил экспорт молока и сливок в начале года. По данным Нацстаткома, за январь-февраль республика экспортировала 629 тонн продукции. За аналогичный период прошлого года было поставлено 427 тонн. Основной покупатель – Казахстан. Также несколько десятков тонн молока и сливок закупил Узбекистан. Кабмин утвердил новое положение о порядке предоставления санитарно-курортного лечения лицам с инвалидностью. Постановление вступит в силу с 1 января 2027 года и изменит сразу несколько документов, действующих с 2011 года. Главным изменением станет возможность выбора между путевкой и денежной компенсацией. Согласно новым правилам, граждане с инвалидностью 1, 2 и 3 групп смогут один раз в 5 лет либо получить путевку в санаторий, либо оформить денежную компенсацию вместо нее. На этом пока все. Владислав Словецкий, служба информации Татина ФМ. Больше новостей на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
2: Официальные курсы валют, установлены Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома 94 тыина. Курс рубля 1 сом 16 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Всегда выгодный курс валют. Хиты.

0: как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Татина FM. Включай «Танцуй и подпевай».

0: поторгуемся.
1: Продаю дом в городе Карабалта. Перспективное место под бизнес или застройку. Участок 7 соток, широкая асфальтированная улица. Рядом школа, детский сад, рынок и магазины. Дом 50 квадратных метров. Газ. Есть возможность подключения центрального отопления. Телефон 0550-4199-53. 0550-4199-53.
2: Реклама.
1: У АО «Кайндекант» требуются водители 1, 2, 3 класса. Электромонтеры. Телефоны 0555-43-66-29, либо 0550-65-71-58. 0550-65-71-58. Муниципальному предприятию «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется бухгалтер. Обращаться по телефону 0550-64-0517. 0550-64-0517. Нужна идеальная чистота без лишних хлопот? Клининговая компания. Профессиональное немецкое оборудование. Быстро, качественно и по доступной цене. Квартиры, дома, офисы. Мы справимся с любым беспорядком. Звоните прямо сейчас 0504-14-28-79. 0504-14-28-79. Наш инстаграм ilm_cleaning.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163. Рекламная служба «Радио Татина» 0505.

0: Кыргызстане 3 часа дня. О погоде.
1: Кыргызгидромет составил прогноз погоды в городе Карабалтай по Чуйской области по 17 мая. Так, по его данным, по 12 мая временами дожди и грозы, с 13 по 17 мая без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7,9 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров покажут до 22 градусов тепла. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.
2: Хиты

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Дотина FM. Включай. Танцуем.

0: Реклама.
1: Требуется на сезон в санатории город Челпон-Ата повар азиатской кухни с опытом работы, желательно женщина до 50 лет. Помощник повара с опытом работы. Проживание и питание бесплатно. Достойная зарплата. Телефон WhatsApp 0704-75-04-32. 0704-75-04-32. Круглосуточный продуктовый магазин требуется продавец с опытом работы. График работы гибкий, зарплата 2000 сомов за смену. Писать только в WhatsApp 0704-36-07-33. 0704-36-07-33. Утерян госномер от автомашины С-8510АЛ. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0500-39-63-20. 0500-39-63-20.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
3: Рекламная служба «Радио Татина» 0503.

0: Цитата.
1: «Если бы каждый человек любил всех людей, то всякий обладал бы вселенной». Иоганн Фридрих Шиллер.
0: Реклама.
2: Магазин «Обойленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действует скидки. Город Карабалта, улица Жаил Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-88-24. Обои «Ленд». Создаем уют вместе.
3: Встречай Карабалта. С 9 по 24 мая международный цирк «Шапито» «Голден Стар». Захватывающие трюки под куполом, бесстрашные акробаты, веселые клоуны и удивительные животные. Шоу, от которого захватывает дух и детям, и взрослым. Каждые выходные в субботу в 18.00, в воскресенье в 16.00. Нижний парк со стороны школы номер 2. Билеты уже в продаже от 500 сомов до 1000. Детям до 4 лет бесплатно. Акция 3+1 по флаеру. Цирк «Голден Стар». Праздник, который останется в сердце навсегда. Телефон 0999-77-02-25.
4: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
0: Радио Татина. Чарнамах смотри. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алкоголь.

0: Радио Тагина.
1: Нам по пути.
0: Радио Тагина.
1: Нам по пути.

0: Радио Татина.
1: Нам по пути.
0: Радио Татина.
1: Нам по пути.

0: Тотина.
1: Только лучшее. Только хиты.
2: Радио Тотина.
0: Нам по пути.

0: Радио Татина.
1: Нам по пути.
0: Радио Татина.
1: Нам по пути.

0: Радио Татина.
1: Только лучшее. Только хиты. Радио Татина.
0: Только лучшее.

0: радио «Дадина».
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио «Дадина».
1: Нам по пути.

что-то изменить. Я тебе клянусь, я бы сделал это, но только видит Бог, там, где нет любви, там бесполезны все методы.

0: nothing, so there's nothing to regret. Uh-huh. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Радио Татіна.
2: Нам по пути.
1: Радио Татіна.
2: Только лучшее, только хиты.

0: Радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио Татина.
1: Нам по пути.

0: Радио Тагина.
1: Нам по пути.
0: Радио Тагина.
1: Только лучшее.

0: Константина.
1: Только лучшее. Только хиты. Радио Татина.
0: Только лучшее, только хиты.

радио «Дадина». Только лучшее, только хиты. Радио «Дадина». Нам по пути.

твоем днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не любят.

0: Пакерап.
1: Радио Татина.
2: Только лучшее, только хиты.
1: Радио Татина.
2: Только лучшее, только хиты.

0: Тина.
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио Татина.
1: Только лучшее.

0: Радио Тагина.
1: Нам по пути.
0: Радио Тагина.
1: Нам по пути.

0: Радио Татина.
1: Только лучшее. Только хиты. Радио Татина.
0: Нам по пути.

0: радио «Дадина».
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио «Дадина».
1: Нам по пути.

встал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Тіна. Нам по путі. Радіо Тіна.
1: Тільки лучше. Тільки хіти.

0: Радио Тагина.
1: Нам по пути.
2: Сохрани меня в своей фотопленке, если чувства сильные. Все, что не по.

0: Буратино.
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио Татина.
1: Нам по пути.

0: Радіо та Тіна.
1: Нам по пути.
0: Радіо та Тіна.
1: Нам по пути.

0: радио «Дотина».
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио «Дотина».
1: Нам по пути.

Радіо та Тіна. Нам по путі.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до

0: радио «Татина».
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио «Татина».
1: Нам по пути.

0: Тина.
1: Только лучшее. Только хиты.
2: Радио Тина.
0: Нам по пути.

мир на паузе, все дела в стороны. Повторяю, ну, как здорово, что ты такая сегодня влюбленная. Твои волосы с запахом воздуха, это все, что сейчас мне так дорого. Я бы отдал сейчас даже голос, чтоб вместе с тобой найти выход из города.

0: нам по пути.
1: Радио Татина.
0: Только лучшее, только хиты.

0: радио «Татина».
1: Нам по пути.
0: Радио «Татина».
1: Только лучшее.

0: радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты. Радио Татина.
0: Только лучшее, только хиты.

0: Радіо Татіна.
1: Нам по пути.
0: Радіо Татіна.
1: Нам по пути.

0: Радио Татина.
1: Нам по пути.
0: Радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты.

0: Тотина.
1: Только лучшее. Только хиты.
0: Радио Тотина.
1: Только лучшее. Только хиты.

0: радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио Татина.
1: Нам по пути.

Радио «Дадина». Нам по пути.

0: Радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио Татина.
1: Нам по пути.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: радио «Дадина».
1: Нам по пути.
0: Радио «Дадина».
1: Нам по пути.